0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: «Не отлынивай от аппендицита» – примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист «Музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат».

Thank you.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Дорогие юзеры и френды, напоминаем вам, что продолжается легкая, ненавязчивая монетизация.
1: Гони монету.
0: На старом добром радио Чиппельдук.
1: Мне еще за покойником обернуться надо.
2: Погоди, ты сейчас отработаем, обратно поедем.
1: Покойник, товарищ.
2: Покойник подождет, ему спешить некуда.
0: А вот вам надо поспешить с абонентской платой за хорошее качество. Иначе...
1: Извиняюсь, товарищ.
0: Иначе радио Чиппельдук может стать покойником. И спать спокойненько. Поэтому...
1: Деньги давай!

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: разговорчики.
1: Я натура метущаяся, говаривал дворник Михеич.

В одном, по крайней мере, мужчины и женщины сходятся. И те, и другие не доверяют женщинам. Генри Луис Мемкин.

Это была музыкальная фантазия для тех, кто держит у себя в гараже коллекцию чугунного каслинского литья. А нашу следующую композицию вполне можно ставить вместо ответа на вопрос «Как живете караси?».

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Огурец посевной. Тыква кухонная.

Ты колхозница. Капуста белокочанная. Перец волканский. Кабачки.

с перечнем сельскохозяйственных продуктов, запрещенных к употреблению в пищу в Российской Федерации в ближайшие 5 лет, вас познакомил заместитель главврача 839-й больницы Аркадий Рудольфович Яшечкин. Продолжение следует.

0: Как выяснили филологи, стихотворение Николая Некрасова «Сеятелем» написано дактилем.
1: А стихотворение Максима Горького «Песня о буревестнике» и «Песня о соколе» птеродактилем.
0: Задумайся.

0: Gibeldok.
1: Gibeldok. Gibeldok. Dok. Gibeldok. Gibeldok. Dok. Gibeldok.
2: Радио, радио.
1: Gibeldok.
0: Gibeldok.
3: Gibeldok.
1: Gibeldok.
4: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипелдук.
0: Чипелдарик. Дарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипелдук.
2: Чип-чип-чип. Чипельдук.
1: Пу-дуп-дип-пум.
0: Чип-чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипелдук.
5: Input 5 в бак.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6:06.
1: Радио Чипльдук.

0: Что такое чип-льдук? Как вы знаете, несколько лет назад, в честь 15-летия радио «Чип-льдук», одна из звезд созвездия Малой Медведицы была названа именно так – «Чип-льдук».
1: Координаты и сертификат имеются.
0: Ведь это логично. Радио «Чип-льдук» когда-то впервые вышло в эфир именно в День космонавтики – 12 апреля 2007 года. Но это не все, что связывает нас с космосом.
1: Знаете ли вы, что «Чип-льдук» — это название еще одного небесного объекта, правда, чуть меньшего размера? Их вообще-то четверо — самых ярких, искрометных и блистательных представителей славного отряда метеоритов и болидов, оставивших заметный след на небосклоне и в истории. Но начнем по порядку.
0: В один прекрасный день, 65 миллионов лет назад, старожилы поговаривают, что это был четверг, на Землю в районе полуострова Юкатан, в нынешней Мексике, упал огромный, гигантский метеорит, болид диаметром около 10 километров. Имя этого космического пришельца – Чиксулуп. Именно Чиксулуп положил конец эпохе беспредельного господства динозавров. Своим взрывом он поднял в поднебесье такую глобальную пыль, что наступившая вечная зима не оставила ни травоядным, ни плотоядным гигантам никаких шансов.
1: Кратер от прилета и взрыва метеорита Чиксулуп диаметром 180 километров и глубиной до 900 метров и поныне красуются на аэрографических картах Мексики и прибрежных вод Юкатана. Сами потом полюбуйтесь.
0: Кстати, по форме он чем-то напоминает эмблему радио «Чип-льдук». Далее. В июне 1908 года, 17 числа, и это точно была среда, в районе под Каменной Тунгуски в Восточной Сибири то ли упал, то ли взорвался в небе так называемый Тунгусский метеорит.
1: Это название закрепилось за ним ввиду простоты географической привязки.
0: Однако мало кто помнит, что бытовало и другое его наименование, поскольку некоторое время его кое-где называли по имени братьев Ивенков Чучанчи и Чикарена Шанягир.
1: Чум, братьев Шанягирь, стоял в этой малодоступной и необжитой местности ближе всего к эпицентру взрыва, буквально в каких-то 30 километрах на юго-восток. И их описание взрыва одно время было самым достоверным и впечатляющим.
0: Чучанчи и Чикарен были так популярны в своих краях, куда позже наведывались исследователи, что когда неразлучные братья появлялись вместе, их называли, в шутку для простоты, одним общим именем, образованным из их имен. Чучанчи плюс Чикарен равняется Чучанчек.
1: Так прозвали в тех местах и пролетевший болид Чучанчек.
0: Так что, строго говоря, Тунгусский метеорит – это метеорит братьев Шанягирь. Чучанчи и Чикарена. Чучанчек. Чучанчек-то попервее будет.
1: Третьим космическим гостем, наломавшим дров в России уже в наше время, был метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в озеро Чебаркуль в Челябинской области. Красавец-метеороид диаметром 18 метров и массой в 11 тысяч тонн пронесся средь бела дня над головами тысяч ошарашенных мирных граждан и, распавшись на фрагменты, усеял местность. А самый внушительный из них приземлился точно в замерзшее озеро Чебаркуль, оставив во льду огромную полынью и след не только в небе, но и в цифровой памяти сотен видеорегистраторов и смартфонов.
0: Не говоря уже о тысячах разбитых стекол, разрушенных стенах и потолках и всеобщем шоке мирных граждан и переполохе военных.
1: Ударная волна дважды обогнула Землю,
0: а нанесенный ущерб составил до 1 миллиарда рублей. В общем, Чебаркуль тоже наделал шороху.
1: И, наконец, четвертым необычным небесным пришельцем из глубин Вселенной стал скромный по размерам по сравнению с предыдущими, но яркий метеорит локального значения юго-западного округа столицы. Маленький, но удаленький.
0: Хотя не такой уж и маленький. Он упал на опушке Битцевского лесопарка 12 апреля 2007 года и назывался номер 27171NEQ. В общем,
1: скучным номером по реестру метеоритов и болидов Астрономической ассоциации Российской академии наук.
0: А также в книгах учета правонарушений и происшествий районов Зюзина, Конькова и Яснева.
1: Метеорит, упав на поверхность, на три четверти заглубился в грунт, выпятив наружу лишь свою округлую тыльную часть. Любознательные следопыты могут и сегодня наблюдать его примерно в паре сотен шагов от круга на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Миклуха-Маклая.
0: Возле места падения этого небесного гостя неоднократно собирались авторы и слушатели радио «Чип-Льдук» на различные культурно-массовые мероприятия, флешмобы и тусовки.
1: То на велопробег, то для посадки саженца «Чип-Льдуба» в Битцевском лесу,
0: а то и на собачий час с групповым выглом своих четвероногих питомцев.
1: Вот и решили чипыльдукеры на общей сходке назвать этот безымянный бугор, а для посвященных выпирающий из земных недр метеорит, чипыльдуком в честь нашего радио. Не пропадать же добру.
0: Тем более, что и наш родийный, точнее родимый чипыльдук пронесся на небосклоне интернета столь же ярко и прибыл в точно заданные координаты так же неожиданно и стремительно, как болид.
1: Ай да болид!
0: Ай болид! Ай да сукин сын!
1: Так что имена этой великолепной четверки метеоритов по праву вписаны во всемирную историю астрономии, астрофизики, геологии, минералогии, географии.
0: Запомним их, друзья. Мексиканский Чиксулуп, тунгусский Чучанчек, челябинский Чебаркуль и наш всероссийский и всемирный Чип-Льдук.
1: И это при том, что мы не упомянули сегодня такие метеориты, ничем особо, впрочем, кроме своего веса, непримечательные, как 128-килограммовый кемеровский Чебанкол, 8-килограммовый индийский Чаинпур и 2-пудовый американский Честервиль, которых легкий на подъем российский Чип-Льдук, конечно же, легко обошел на вираже
0: и наверняка точно оставил более яркий след и взорвал эфирное пространство. Чиксулуп, Чучанчек, Чебаркуль,
1: Чебанкол, Чаинпур, Честервиль
0: и Чип-Льдук.
1: Нужно подчеркнуть. Радио Чип-Льдук. Из солнечной системы в солнечное сплетение.

0: прозвучала музыка для выдвижения кандидатур.
1: А сейчас предлагаем вам мелодию для перехода на «ты». This is Radio Passion Call.

0: Радио Чип Льдук неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радио Чип Льдук достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио Чип Льдук разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюз на радио Чип Льдук. Обратно новости.
2: Мальмас на цель осыл в самый лишь был в пенжисти. Лях из ума мир пимир. Гаргана на штурваз, штулы не лапцы. И не здесь взырповых сныверцы. И вихел карпы в вятца с вламар цикра.
3: Сиралых на яс. И сер лажли днюк физырев. И блестя в засэндрицкой. И надысь из... Отдавяс из тенца позыбного. В визивис. С ища вызывается у хапси бестал здесь. В соух.
2: Сильтель стивят стрип, то и сер эля в одну стрип. Мате удаганный нашли лазу пинул фамр. Кириля фейкрейдз. Марцей кравых сныри мртайс ди ирю их на им шаб с мальмас на циля сывксам. Ирю их на им шаб с лаврой неминан.
3: Энди щер бадай рупсов мидрейс. В сейбвяс и ам сибяз усипнул. Дай рупсов места ради фикси серый руписта. Зинеграйля отдивенных крущ. Снирит нам срэте энди щерба. Лазак Саиля и Тивон.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, некто она Мигео соскучилась очень сильно. Любит нас всех и целует. Алло? Алло? Алло?
4: Алло, алло.
3: Здрасте. Нам бы услышать некую соскучившуюся по нам Анну Мигео.
4: А, это радио Чипльдук мне звонит, представляешь?
3: Ну?
4: Это я.
3: Но мы вас записываем.
5: Это она, Андрей, это она.
3: Она?
4: Говорите по слогам, я записываю.
5: Это она.
3: Ну как это расшифровывается-то?
5: Андрей, это она. Совершилось.
3: Анна или она? Мигео. Вот это что это за набор букв?
4: Это набор букв. А это первая буква аббревиатуры моих ФИО. Mm-hmm. А дальше имен детей. Михаил и Георгий. И получилось такое.
3: Анна
4: Мигео.
3: А я думал прям по одной букве, что у вас там и Наум, и Алексей, и Михаил, и Иван, Георгий, Елена и Остап. Вот это было бы круто.
4: И Яна.
3: Да. Ой, и они все рядышком, что ли, ваши все?
4: Все, да, здесь.
3: Ну вы нам как сейчас подадите голосом, что, вот песню или просто поболтаете ни о чем с нами?
4: Песню я лучше не буду, чтобы не травмировать слух почтенных радиослушателей.
3: Ну хорошо.
5: Ну давайте травмировать сегодня. Почему? С нас только что.
3: А мы сделаем рубрику «Травмпункт» на радио Чебульдук. И будет такой у нас не формат такой режущий, скрежещущий.
5: Ну, давайте потравмируем хотя бы. Вы же, наверное, никогда никого не травмировали. Пора...
4: Я травмировала.
5: Да? Расскажите.
4: Я могу травмировать, потому что я еще и член Международной федерации тайского бокса и кикбоксинга.
3: Вау! Ух ты!
5: А как вы на самоизоляции? Скольких вы изуродовали?
3: Травмировали.
4: Заразила.
5: Травмировали.
4: Нет, я не на самоизоляции, я уже разизолировалась. Угу. Тружусь, а вот после трудов праведных прогуливаюсь.
5: А как вот вы тружитесь? Вот вы вот это ваша работа или это хобби, когда вот вы в этой федерации работаете? Или вы там
4: состоите? Федерация — это как хобби, ну, так я юрист по образованию, по призванию.
3: Кикбоксирующий юрист. Mm-hmm.
4: Боксирующий юрист. Нет, тайский боксирующий.
3: Тайское боксирование? Ну, вообще.
4: Есть тайские кошки, а есть я.
3: Нам бы прямо фотку у вас в процессе такой. У нас есть там рубрика, сделанная с Чипльдуком, что вы включили там радио Чипльдук, и под него там тайские кого-то
4: я
3: травмируете.
4: Я просыпаюсь, включаю радио, я засыпаю, включаю его тоже.
3: Нет, а вот именно побоксировать под Чипльдук.
5: Нет, вы должны... Просто засыпая, включать радио, а просыпаясь, выключать его.
3: И записывать, что приснилось под Чипльдук.
5: Вот, понимаете? А просыпаюсь, включаю, так каждый может. А вы куда-то пропали?
3: А что-то она отключилась.
4: Нет, я здесь.
3: А, здесь.
4: Я
3: здесь. Она гуляет же. Она периодически гуляет. А где вы гуляете? Это какой вообще регион-то?
4: Я гуляю в регионе водного стадиона.
5: О-о-о.
3: А водных стадионов по России знаете сколько?
4: Непосредственно, он один такой.
3: Один? Ну. То есть главный самый?
4: Самый главный, самый водный.
5: А вы на воде?
4: Стадион. Я на лавочке.
5: А то есть лавочкой и гребете веслом, а сидите на лавочке?
4: Ну, не то, что веслом.
3: Ну, кто там это мурчит с вами, еще вот какой-то тайский кот? Кто там голос подает?
4: Это мой друг Александр, вот мы с ним...
5: Давайте лучше вы обещали нам травмировать кого-то из слушателей, поскольку...
3: Потому что дуэтом пусть травмирует тогда уже.
4: Можно мы не будем? Вот в прошлый раз, когда вы мне звонили, мы с вами исполняли мелодию из Шерлока «Собака Баскервилей». Я подмывала вам как собака, а вы наигрывали вот эту прекрасную мелодию.
5: Ну что? Это когда это такое было?
3: У нас все ходы записаны. Ну, мы так мысленно даже завидуем вам, потому что...
5: Сидеть на лавочке на водном стадионе.
3: С Александром.
5: Да. А где ваша грядка, сыновья? Ибрагим, Андрей, Виктор, где эти люди все? Где они?
4: Вы они же... незримо, а рядом всегда.
5: А, понятно.
4: Ну, мысленно с нами. А я мысленно с вами всегда.
3: У нас сейчас квота истечет. Мы должны с вами какую-то жирную точку поставить. То есть, чтобы...
5: Да, кстати, давайте...
4: Не хотелось бы.
5: Нет, давайте ставить жирную точку. Вы можете поставить ее, пожалуйста?
4: А запятую. Давайте поставим запятую.
5: Но она жирная будет?
4: Да, вообще стена.
5: Давайте. Ставьте.
3: А придет человек вот после вас на лавочку и скажет, кто здесь поставил до меня здесь свою жирную пятую точку? Но это не про вас, а это до вас, дядька, был, наверное.
4: Нет, у меня все в...
3: У вас фитнес? Да нет, ну конечно.
5: Ну, естественно, кикбоксинг. Ну,
3: оставайтесь с нами.
4: Я остаюсь с вами, и почему я вам написала, потому что сначала я хотела просто вас поддержать, прислать вам немножко деньжат.
3: Правильно.
4: На аренду.
3: А потом передумали, да?
5: Да.
4: Я не передумала, а я попала на форум и не смогла найти ссылку именно на...
3: Нет, там
4: на
3: есть...
4: то, чтобы отправить...
3: Там есть все ссылки на стартовой странице сайта, поддержать, нажимаете, и там прям сразу оно...
5: Будем очень рады.
3: Да.
4: Я не понимаю вообще, как вы живете, как вы существуете, как вы поддерживаете.
3: Ой, только благодаря вот вам, благодаря таким, как вы.
5: Которые не находят точку, места, где поддержать.
3: Но вообще это, конечно, у людей, которые с коммерческой жилкой, вызывает удивление, потому что они говорят, зачем вы? А мы делаем еще это просто вот для радости, собственного удовольствия, вашего удовольствия.
4: Я и все мои друзья получают огромное удовольствие от ваших классных миксов, которые вы получаете, ремейков и джинглов, и все-все, что звучит.
5: Спасибо. Надеемся на вашу поддержку, и что там вы найдете кнопку. Найдите кнопку.
4: Я ее найду.
3: Мы ее сделаем тоже жирную кнопку такую на со стартовой страницы, чтобы уже заходишь, и она прям...
5: Да, чтобы она все затмила.
4: На стартовой странице кнопку «Старт».
5: Она затмит все. Да. Надо там много чего поубирать, оставить эту кнопку, и все.
3: Все.
5: Пока.
3: А в следующий раз позвоним уже дружку вашему.
5: Пускай у вас там хорошие погоды.
4: Огромное спасибо за звонок.
3: Все, пока. Пока.
4: Пока.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

На часах моих 7 часов утра, на часах твоих 7 часов вчера. Что ж ты опоздал и на этот раз? Ну а я ждала, не смыкая глаз. Больше не хочу быть ночной женой, я и так плачу дорогой ценой. Я плачу тоской горькою в ночи, больше быть такой не хочу, учти. На лице твоем ложь, как липкий пух, на лице моем холод зимних вьюг, а в глазах твоих отблеск поздних игр, а в глазах моих затаился тигр. Уезжай скорей ты из здешних мест, на тебе пора, видно, ставить крест. На моих часах еще миг любви, на твоих часах ничего, увы. Больше не хочу быть ночной женой, я и так плачу дорогой ценой. Я плачу тоской горькой в ночи, больше быть такой не хочу, учти.

0: Передаем вчерашние сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует окончанию вчерашнего времени и началу завтрашнего.
1: На часах моих, на часах твоих, на моих часах, на твоих часах. 7 часов утра, 7, увы, вчера.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были ковбоем и тащили за вашей лошадью человека на привязи, держу пари, вас бы вывело из себя, если бы вы обернулись назад и обнаружили, что он читает газету.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Yes.
1: Радио Чипальдук.

0: На радио Чипыльдук новости не стареют.
1: Новостью дня у радио Чипыльдук.
0: Новостями днюк сейчас была проведет диктору Кире Каневским. На эфир радио Чипыльдука для вам.
2: Бюджет у России потеряет от 40 до 150 миллиардами рубль. Это произойти из-за тем, что начнутся недопоступания таможенными пошлинах. Верхнему уровню инфляции 6,1%. Тем не менее, доходами бюджету в течение ближайшего 3 лет составлять будут 0,7%. Спортом. У «Спартак» и «ЦСКА» осталось 2 день для внесения изменений в списками игроку, заявлен для участия в Кубок УЕФА. Клубам, играющих в этом турнир, имеет правами зарегистрировать максимум по 3 новых футболистах. При этом, в соответствии с регламентом кубками УЕФА, общее число игроки, включенных в списков А, не можем быть больших 25-х, информируем корреспондентов «Спортами и Экспрессу» Александром Ребровыми.
0: Вы прослушали выпуск новостей при радио про Чипыльдук на Кире Каневского. Нашему эфиром продолжать мелодия музыкального плейлистом.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.
1: Подборка песен и мелодий для фехтования отзвучала в нашем эфире.
2: А следующий музыкальный блок особенно подойдет тем, кто умеет смешно шевелить ушами.

Не совсем радио. От слова «чипльдук».

0: Фраза дня.
1: Вы у меня ответите за свои вопросы.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Новосибирск. Ой. Никита. Сисадмин в больнице.
4: Алло.
3: А, Никита?
4: Да.
3: Доброй ночи. А мы не очень ли поздно звоним вам с радио «Безумного»?
4: Здравствуйте.
3: Здрасте.
4: Да нет, не особо поздно.
5: Как вы себя чувствуете?
4: Хорошо.
3: А вы сейчас в больнице или сисадмин?
4: Нет, у меня уже ночь. Я уже дома.
3: Ну, я не знаю, больница же круглосуточно работает.
4: Не, наша не круглосуточно. У нас только стационарий круглосуточно.
3: А у вас какая больница?
4: У нас по животикам.
3: По животикам? Кто надорвал животики, смеясь?
4: И такие тоже.
5: Ну, вообще, многие, слушая радио Чапальдук, попадают вот в эту...
3: Мы к вам будем отправлять тогда.
4: Хорошо,
3: по животикам.
5: Надрыв животик.
3: А что, животики, и что, может быть, женские? Там и рожают у вас, может быть?
4: Нет. У нас в основном те, кто плохо кушает.
3: Плохо или много, или мало, правильно?
4: Да, да.
3: Ну, а как, в Новосибирске есть что покушать вкусненького?
4: Конечно, есть.
5: А вот что вы кушаете?
4: У нас здесь есть одна замечательная забегаловка, в которой до сих пор сохранился дух Советского Союза.
5: И как? У них с этой больницей тоже есть свой такой интерес взаимный, да?
3: Постоянный контакт.
5: Постоянный контакт.
4: Нет, кормят там очень вкусно.
3: А как называется? Так тоже, наверное, стилизованное какое-нибудь название, кафе «Ромашка».
4: Если честно, я не помню, как называется.
5: Ну а что там, вот сметана в стаканах тоже, вот поднос, вот это все?
4: Да, да, обязательно. И пельмени, и большая тетенька добрая.
5: В кокошнике в таком? Белый такой, поварской.
3: Наколка это называлось.
4: Ну, не знаю, как насчет кокошника, но фартук точно есть.
3: У меня, между прочим, мама с папой познакомились в Новосибирске, чтобы ты знал.
5: Да?
3: Да, вот так вот.
5: А у меня мама из Сибири. И мне мой друг всегда мне говорил: ты мамин сибиряк.
3: Я бы тебя по-другому назвал, конечно. Кто ты, мамин?
5: Ну, сейчас с животом ситуация как
3: нормализовалась. Сам-то как, да.
5: Да.
4: Ну, все отлично.
3: Но он сисадминит там, понимаешь, он же не лечит. Он лечит компьютеры от вирусов тоже. В компьютеры тоже болеют, у них тоже животики болят, понимаешь?
5: Ну. То есть у него
4: конечно,
5: все порядок.
3: Там он и набрел, да, видимо, в дебрях интернета на интернет радио Чапальдук. Так было?
4: Нет. Я набрел на ваше радио уже давно, года два назад.
3: Давно.
4: Я с удовольствием слушаю периодически.
5: А сисадминит недавно, значит?
4: Нет. Там-то не, в больнице сисадминита недавно. А вообще уже, не знаю, года три.
3: Давай так, у Никиты там уже час поздний, да?
5: Хорошо он бы сейчас... заорать просто.
3: Мы уж колыбельную...
5: Может, он сейчас заорать? Ну, есть кто-то там?
4: Я не буду.
5: Чтобы кто-то встал.
3: Оральная колыбельная, такой новый жанр.
5: Нет, это заорать, чтобы
3: спи, спокойно.
5: Чтобы неожиданно проснулся. А, что?
4: Я могу заорать только из полголоса.
5: А сколько людей еще в пространстве, вот где вы находитесь?
3: Где находитесь, да.
4: Жена и собака.
5: Жена и
3: собака.
5: Жена
3: и собака. Не пара, не пара, не пара. Они-то спят уже.
4: И они уже спят все.
3: Они спят.
5: Нет, вот не спят.
3: Подали голос.
5: Это собака была, это жена?
4: Жена.
3: Голос, и жена подает голос.
4: Ну, собака так, не ругается.
3: А если ее подтащить тоже к телефону? Давайте разбудим точно весь дом. Сейчас раздухаримся.
4: Ее к телефону подтащить.
3: Тащите. Или телефон к ней.
4: Скажи что-нибудь доброе, радио Чапальдук. Она не хочет говорить. Она не хочет.
5: А что ей сейчас снилось? Можно спросить? Если это, конечно,
3: не Да, у нас есть такая рубрика, да.
5: Называется Вам не снилось, тебя, рубрика называется.
4: Она говорит, не помнит.
3: Так было трогательно, искренне сказано. Мы верим.
5: Жаль, конечно, что не помнит. Было бы хорошо, если бы человек взял и рассказал свой сон.
3: Конечно,
5: Ой.
4: Ну, то она привет передает вам.
3: Ну, хоть что-то.
5: Ну, может, что-то нарисовал, что снилось-то? Может, что-то вспомнилось? Какой-то образ?
4: Вспомнилось тебе что-нибудь, что снилось? Нет, не вспомнилось.
3: А собака спит еще? Может, собака скажет?
4: Нет, она вот рядышком лежит.
5: А может, она что-то спеть нам?
3: То есть ты не хочешь своих железных клещей отпускать уже Никиту с женой и собакой?
5: Потому что вот человек проснулся, мы же не можем только радовать. Чипальдук позвонил, как
3: запомнится.
5: Но
3: это жена должна спеть. Вот
5: да,
3: она
5: жена
3: проснулась,
5: должна
3: и она
5: спеть, конечно.
3: Первое, что приходит вот в голову.
5: Вот что хочется ей сейчас спеть? Как зовут супругу?
4: Не хочется спеть.
5: Так жалобно, можно жалобно, в принципе, не страшно. Можно жалобно, так мимо ног, в принципе, тоже можно.
3: Мычать так.
4: Ну, мы хором, наверное, сейчас пойдем.
5: Давайте, давайте.
4: Сейчас устала игрушки тогда.
5: Только вы потише, а все-таки солировать должна супруга.
4: Давайте попробуем. Раз, два, три. Спят усталые игрушки.
6: Книжки спят.
3: Баба-да-ба-да.
4: Одеяло и подушки. Внутри дня.
3: Шаба-да-ба-да.
4: Встать ложиться, чтобы ночью нам присниться. Ты пожелай. Баю-бай.
5: В трех тональностях сразу.
3: Хорошо с вами. Ну, извините, так
5: что
3: сказать,
5: так рано.
3: Что так рано. Надо было часа через два позвонить.
4: Ну, думаю, часа через два я бы еще все-таки не спал. Так что звоните.
3: Ладно.
5: Ну, окей, чего? По-моему, вполне симпатично. Надеемся, что заснете быстро, сладенько.
4: Хорошо.
3: Сладких снов, да.
5: Счастливо.
3: Счастливо.
4: До свидания.

50,000 watts of funkin'.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости», специальный выпуск.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и...
4: Илья Ярцев.
3: Илья Ярцев. А сегодня мы ознакомим вас с новостями и другими материалами, по материалам старых газет, извлеченных из старой обуви. Вы знаете, что очень часто люди на хранение засовывают в обувь, в ботинки, туфли, сандалии, всевозможные скомканные газеты, чтобы обувь не скрючивалась и лучше хранилась.
4: И вот к тому же, где же мы можем сегодня найти еще газет?
3: Да, это самая главная проблема. Нигде не найти старых газет. Поэтому мы принесли сегодня целую партию старой обуви, антресоли, там принесли наши родственники и у себя кое-что поискали.
4: Ну, давайте начинайте, Арсений.
3: Давайте начнем. Вот, значит, старые такие черные туфли. Вот здесь мы достаем газету. Может быть, это и не очень старые газеты. А, значит, это газета «Московская правда» за декабрь 2010 года.
4: Ну, это относительно свежее.
3: Да, вот относительно свежее. Здесь вот, например, материал спортивный. Футбол. Под аккомпанемент снежной атаки. Группа Г Лиги Европы. Спартак. Прага. Чехия. ЦСКА. Счет был 1-1. И комментарий после беспорядков недельной давности в Словакии на матче Жилины со Спартаком были опасения, что и в Праге может произойти что-нибудь подобное. Это тогда, вот, в декабре 2010 года. Вот, ведь в этом городе у российских фанатов
4: я пропустил, как сыграли.
3: ЦСКА был счет 1-1. Вот. И, значит, ЦСКА поклонники, значит, однажды доигрались до матча без зрителя, потому что был у наблюдателей из УЕФА на заметке. Вот такой материал. Мы на нем не будем застревать. Что у вас, Илья, какая обувь? Во-первых, обувь какая? Откуда вы достали?
4: Саламандра.
3: Саламандра.
4: Это старая обувь, хорошая фирма, да. Какой-то проект у газеты, я не могу сказать, что это. Мастер-класс генеалогическое расследование. Про 29 июля в спорткомплексе имени Стрельцова проект по улучшению качества медпомощи хроническим больным после не охватит 104 тысячи пациентов.
3: Ну хорошо, достаточно. А давайте, чтобы у нас много спорта, давайте вот посмотрим, вот здесь сандалики какие-то детские, пионерские, видимо, красные сандалики. Хотя пионер-лагеря уже давно никто не ездил. Вот здесь тоже старая газета, здесь программа передач. Я даже не знаю, за какой год.
4: Вот это очень интересно. Давайте вспомним эти передачи, названия. Ну-ка, какой канал и какая
3: здесь
4: программа?
3: Вот, например, вот канал «Домашний». «Домашний», значит, это уже какие-то годы.
4: У вас не очень старая обувь, Арсений.
3: Смотрите, да-да-да, вот в 6:30 утра начиналась программа на этом канале. «Луп Дису». Вуфи, мультфильм, я не знаю такого. 7:00 Джейми у себя дома. 7:30 городское путешествие с Павлом Любимцевым.
4: Павел Любимцев.
3: А 8:00 Татьянин день. Сериал. Вот, если поздний период времени, значит, здесь было в 20:00 сериал «Всегда говорю всегда 2». Россия. Значит, в 21:00 «Завидные невесты» документальный фильм. В 22:00 США сериал «Отчаянные домохозяйки». Вот такая была программа передач.
4: Напоминаю, друзья, что мы делаем обзор газет старых, извлеченных из старой обуви. Значит, скомканные вот эти газеты мы достаем из этой обуви.
0: Сейчас делаем обзор. Короче, смешное совпадение.
4: Откуда достали? Из какой обуви?
0: Это кроссовки Adidas.
4: Adidas Torsion.
0: Они
4: сильно изношены.
0: Да, просто интересно, хлам
4: хозяин был этих кроссовок в хлам. А скажите, совершенно... еще такой вопрос, а запах какой-то доносился из этих кроссовок?
0: Ну, пованивают.
4: Понимаете, друзья, это уже естественно.
0: Я просто хотел обратить внимание, что газета от 18 мая 2019 года.
4: Это свежая газета.
0: При этом это мой день рождения. Понимаете?
4: Хорошо.
0: Очень необычная. Называется газета «Мой район».
4: А вы родились в 2019, да?
0: Нет, я пораньше.
4: Хорошо, так.
0: Вот, я не думаю, что это имеет смысл зачитывать, потому что это был просто вчера.
4: А это хороший обзор, да, действительно. Но тут есть кроссворд. Давайте попробуем кроссворд. Буквально одно-два слова.
0: По горизонтали или по вертикали. Давайте сразу решим.
4: Ну, обувь обычно хранится в горизонтальном положении.
0: Значит, по горизонтали. На чем страны без людей, а леса... Без деревьев. Что это значит? На чем страны без людей, а леса без деревьев?
4: Ну, оставим эту отгадку для наших слушателей. Вот, а, значит, давайте что-нибудь вертикальное.
0: Радистка Кэт из сразу 17 мгновений весны.
4: Радистка Кэт?
0: Не знаю, что. Вот, видимо, как ее звали, или, наверное...
4: Вы знаете, Илья, я вырос на...
0: Я знаю, что она была первой женой Андрея Миронова. Вот эта информация.
4: А, вот это такая информация. Вы знаете, я скажу,
0: я
4: Илья...
0: Я попробую сейчас это туда вписать. Первая жена Андрея... Нет, многовато, не подходит.
4: Я не понимаю таких кроссвордов. Я вырос на старых добрых кроссвордах моей юности, где все было понятно и все было гораздо проще и конкретнее.
0: Вот, пожалуйста, по вертикали.
4: Да, пожалуйста.
0: Страх на пути к безумию.
4: Страх на пути к безумию. Я не знаю, вот, по-моему, безумие вот это все... читать и нюхать эту обувь, доставать вот
0: пожалуйста, неподходящий предмет, чтобы перешибить обух.
4: Ну, вы знаете, давайте так, у нас все-таки обзор новостей, больше информации, газеты, кроссворды оставят для следующих выпусков. Вот я достаю женские белые туфли,
0: так.
4: Значит, немножечко ношеные, но все-таки в хорошем состоянии. Вот здесь... Эта газета, да, совершенно не, нет запаха, ну, приятный даже.
0: Значит, запах свежая, духов, свежая,
4: женских да. духов даже, то есть это такая отдушка, даже вот везят обуви, приятный запах. Здесь вот газета, значит, была засунута, здесь рекламные объявления были, то есть, значит, это апрель. Значит, год не видно, старая газета. Недвижимость. Срочно выкупим квартиру, комнату, долю, участки. Можно с долгами, с проблемами. Светлана, указан телефон.
0: Так, Арсений, вы, пошел неприятный запах.
4: Да, вот я дочитал уже из этих туфель газеты, вот, значит, Лидия Павловна, потомственная предсказательница в шестом поколении, помогает снять порчу, урловое проклятие, видец безбрачие,
0: соединит
4: расслабшиеся семьи, вернет любимых. Интересно, вот любимая, которая ходила в этих белых туфлях, а ее кто-то вернул себе или потерял, где она сейчас? Приворот, отворот, открою все дороги. Ваша вера, мой гарантированный результат. Вот, видите, какая интересная газета. К сожалению, мы не можем передать по радио иллюстрации, фотографии. Вот, видите?
0: Но очень запах нехороший. Нехороший какой-то здесь вообще.
5: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чипльдук. Самое позитивное радио.
0: Снова газет, извлеченных из старой обуви.
4: Надеемся, что вам тоже было
0: закончим.
4: Совершенно неинтересно, но, по крайней мере, прецедент состоялся.
0: Попросим открыть окна в студии, проветрим это все и развезем по ее нужным местам.
4: Я вам скажу, как опытный человек, лучше дышать ртом в этих ситуациях, чтобы не вдыхать носом, соответственно, чтобы не...
0: Это спорный вопрос, потому что на слизистых пыль всевозможные примеси оседают, а во рту они могут легче попадать в легкие. Но это мы обсудим в следующем выпуске нашем.
4: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
0: и Илья Ярцев.

0: Предлагаем вашему вниманию песню для наблюдения за раскрытием бутонов душистого горошка. Наберитесь терпения, дорогие друзья, и весь следующий час, день и неделю мы с вами.
1: Hey, here we go now. The music with the rhyme. Check it out one time.

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-дым, помаленьку.

0: разговорчики.
1: Хоть одним глазком взгляну на Париж.
2: Мечтал.

do this to me again.

Минутка веб-радио Шри-Ланка на радио Чипльдук. Это была минутка веб-радио Шри-Ланка на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
0: Алло.
2: Алло.
0: Василий.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мы знаем, что вы очень занятой человек и не любите, чтобы вас беспокоили.
3: Поэтому мы вас отвлекать не будем.
0: Поэтому попросили обязательно вам позвонить. Это такой есть радио «Чипль-Дук». И мы хотим в вашей работе вот этой, которой вы непрерывно заняты, пожелать успехов, брата вашего облобызать, обнять, поблагодарить за то, что он нам вас подарил вот таким образом.
2: Блин, так приятно. Спасибо, друзья.
0: Ну и вы нам еще что-то можете сказать?
3: Не надо, человек занят.
0: Занят, все. Да. Тогда...
4: А нам приятно сделать.
3: Не надо.
4: Как это? Как
3: большое вам
0: спасибо.
3: Нет,
0: ну вы хоть что, вы ходите, вот заняты, хоть копаете или на клавиатуре что-то? Вот что там?
2: Копаю на клавиатуре.
0: Копаете на клавиатуре. Все, не будем вас больше отвлекать.
3: Счастливо, всех благ, всего вам.
0: Все, счастливо. Спасибо, спасибо. Радио «Щипыльдук» потревожил Василия.

0: Дорогие наши слушатели радио Чипльдук, юзеры эфира и консюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чипльдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чипльдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук. .ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чипльдук. И так будет с каждым.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. Российский мультфильм «Фиксики» купили для китайского рынка. Мультипликационный сериал будет выходить на двух языках – русском и китайском. Одной компании, являющейся самой крупной на китайском рынке, были выкуплены права на четвертый сезон популярного мультсериала для детей «Фиксики». Компания, которая специализируется на потоковом видео, приобретает эксклюзивные права на территории Китая на новые 52 эпизода сериала «Фиксики», которые будут произведены в ближайшем году. Российский сериал «Фиксики» рассказывает о маленьких человечках, которые живут в различной технике. Они объясняют детям, как все устроено в мире техники и технологий, делятся знаниями по географии, химии и физике. Продолжим новости. У микрофона Максим Соловьев. Новости технологий. Самые легкие пароли для взлома назвали эксперты. Мошенники легко взламывают пароли из простых слов. Например, «пасворд» или «QWERTY». Самые простые пароли представляют из себя личные данные пользователя. Рекомендуется не использовать дату рождения, имя или номер телефона. Почти в 100% случаев компаний получилось выяснить коды, чтобы войти в учетные записи. Ведь главная проблема – это очень простые пароли. Одни из самых известных паролей – месяц-год в латинской раскладке. В одной из компаний этот пароль использовали 600 человек. В начале мошенники пробуют вводить самые обычные известные комбинации, а уже послед этого, в случае неудачи, пробуют личные данные пользователя. Специалисты утверждают, что труднее всего будет взламывать пароли, состоящие из случайных знаков, цифр и букв. Однако в этом случае важна длина пароля. Это были новости на радио Чипыльдук. В студии у микрофона был с вами Максим Соловьев. Всего вам доброго!

0: from talking on our phones.
1: Радио Чиплюдук. Наконец-то.
2: Are you ready, fellas?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Следующей песней радио Чипльдук от всей души хочет поздравить продавца хот-догов Джулиана Джексона, 35 лет простоявшего на углу 5-й авеню и Бродвея и продавшего сегодня свой миллионный хот-дог.

все к лучшему. В этом лучшем из возможных миров. Вольтер.

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Добрый чофер, дорогие друзья, в эфире «С Домости» и в студии тевущий Рекил Марафляфифуф. Британские умочные сорзотобали микропич, подавляющий атипип. Фонинка британских умочных «Умеришь поп от репеетания». Трузатники Рогалевского колледжа Лондона зарбопопали целезопный микропич. Поспопный тафлебать атипип, тем массам сокращая потребность в щипе. Езо привимитиспуют клуждающему нерву электродами, а мезом он стычквомеривает электричные мехические налсиги, связанные с атипипом. Ришар Дербапье зыркает роль Жюля Риме, президента ФИФА. Физостный российский актер цифрамского распохсаждения Ришар Дербапье тагофица зыркать лор третьего резимумпа фифа Жюля Риме, который вошел в историю кук аргазаргатор порпоп рипова чемпионата Рима по балфуту. С чем кишмач фильма «Сынучин в Юмене»? Гартина дубдет увестица истории ждумаржмаведопной балфутной организации. Тарокая в 2015 году дубдет сопразнофомать 107 тел с ремонта в осимосе с дозисония. Напомним, что Ришар Дербапье в этом тагу лапыпич российское гражданство и является маслом дерфомофии в ФИФА. Является маслом дермофии в ФИФА. На тему зёб с вами мыть дермосляй ферму беспить и тазгорома.

0: Предыдущий трек хорошо мог сопроводить процесс складывания шапочки от солнца из старой пожелтевшей газеты.
1: Ну, а следующую вещь не услышат все те, кто сейчас вышел в магазин.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Здравствует, Чип и Дейл. Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

Новое эффективное универсальное средство нейропедросубфедрин. Испытания препарата проводились ведущими медиками на большом количестве высококачественных силиконовых муляжей человека. Противопоказаний к применению не выявлено. Всемирная ассоциация врачей рекомендует препарат к всеобщему применению. Нейропедросубфедрин. Уже в продаже.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут. Чипльдук. И так будет с каждым.

0: Сипелдук.
1: Я тут смотрю, что я не один такой, что, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Сипелдук.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
3: Чипльдук.

0: стереосаундчек на радио Чипльдук. У микрофона Дэн Макеев и Кэт Еремина.
1: В зависимости от размера комнаты, расстояние между звуковыми колонками должно быть 2-3 метра, а между слушателем и каждой из них 3-4 метра. Причем слушатель должен располагаться по возможности на одинаковом расстоянии от каждого из громкоговорителей. Разумеется, что колонка, установленная слева от слушателя, должна быть подключена к левому каналу усилителя, а установленная справа – к правому. В первую очередь следует проверить правильность расположения звуковых колонок.
2: Я нахожусь с левой стороны от слушателя и должна быть слышна через левый громкоговоритель.
1: А я нахожусь с правой стороны, и меня вы должны слышать через правый громкоговоритель.
2: Я нахожусь с левой стороны.
1: А я нахожусь с правой стороны.
2: С левой стороны.
1: С правой стороны.
2: С левой.
1: Правой.
2: С левой.
1: Правой. С правой.
2: Если вы слышите меня с правой стороны,
1: а меня с левой,
2: то разъемы звуковых колонок следует поменять местами. Если каналы сбалансированы правильно, то звучание вы услышите точно посредине между громкоговорителями. Если звуковое изображение будет сдвинуто несколько влево или вправо, установите его в середине, регулируя ручкой баланса.

0: Для пескоструйщиков фасадов старых зданий Амстердама Марка ван ден Хугенблома и Веры фон Луц прозвучала эта композиция.
1: А следующую композицию в Румынии уже много лет ошибочно считают танцевальной.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
0: Алло.
2: Алло, да.
0: Добрый вечер. Это Влада?
2: Да, здравствуйте, Влада.
0: Здравствуйте. А, вам звонят из Москвы.
2: Угу.
0: Значит, по нашим сведениям, по засланной вами же информации, вы слушаете более полугода некое радио, и
2: да.
0: Оно вас никак вот ничем не раздражает.
3: Наверное, вынуждены даже слушать это радио в надежде, что что-то до вас собьет с толку, и вы скажете, нет, все, это невыносимо. Но ничего не происходит на радиостанции, чтобы заставило вас просто взять и выключить.
2: Потому что отличная радиостанция.
3: Но вы же раньше всю жизнь провели практически, ну, как-то не слушая радиостанцию. И ничего, все было хорошо.
2: Нет, сейчас без чипа льдука никак.
0: Вот. Может, и нам послушать? Ты может, мы с тобой подсядем тоже? Вы советуете нам самим послушать радио? Потому что мы работаем,
2: да,
0: но мы не слушаем его, честно скажем.
3: Нет, давайте так. Мы хотим просто, чтобы вы почувствовали себя счастливой. Для этого нам
0: освободить
3: нужно...
0: вас, да, от бремени прослушивания.
3: Нет, есть второй вариант. Что, как нужно сделать человека счастливым? Сделай ему плохо, а потом верни, как было. Вот мы сейчас давайте что-то все-таки узнаем, чтобы вы не хотели услышать.
0: Отобьем охоту,
3: да,
0: у вас, в общем.
3: И какое-то время будем открутить, вы расстроитесь, а потом мы это выключим из эфира. И вы опять будете пребывать... уже в двойном, так сказать, ну, наверное, счастье просто.
0: Ну, что вы больше всего, какой звук вы больше всего не любите? Там царапание вилкой по сковородке некоторые не любят. Или звучание там-тамов каких-то монгольских на протяжении 4,5 часов. Или что? Вот композиции группы какой-то конкретной, которые выводят, бесят просто...
2: Нет, мне нравятся звуки гиены.
0: Гиены?
3: Гиены, я же тебе говорил.
2: Да, вот
3: гиены. Я тебе говорил. А скажите, во сколько вам удобно будет послушать звук гиены? Ну, чтобы просто не получилось по-дурацки.
0: А то мы пригласим, привезем.
3: Звук гиен, да, а вы их не услышите. Это когда вот надо сделать будет?
2: Ну, да, я постоянно вас слушаю.
3: Нет, ну мы же не можем, поймите, мы не можем других слушателей мучить звуком гиены.
0: Подождите, а вы хотя бы намекните, какой вот голосовой регистр, может быть, вы смогли бы сейчас имитировать как-то, вот нам изобразить, это как что, вот изобразите.
2: Ой, это вряд ли, потому что это какой-то безумный хохот. Безумный
0: хохот.
2: Демонический хохот.
3: А скажите, у вас в детстве на вас напала гиена, когда вы были маленькой, или как это произошло?
0: Искусала и хохотала.
2: Нет, я просто люблю передачи о животных, часто смотреть, и как-то была передача именно о гиенах.
3: Ну, просто ребята во зверятах насмотрелось в детстве просто. Понятно. Ну, хорошо, мы попробуем, учтем ваши пожелания.
0: Заявку специальную, да.
3: Это, как вы считаете, лучше вам испортить настроение с утра на весь день или перед сном?
2: Ну, да, я думаю, с утра...
0: Утречка, чтобы день задался.
3: Хорошо. А когда вы просыпаетесь? Ну, просто мы специально просчитываем, чтобы остальных не потревожить.
2: Когда вот? 6 утра.
3: Ага, очень хорошо. Ну, сейчас вы уже должны закругляться, наложитесь.
0: То есть вы учтите, это будет в эфире для всех,
3: да,
0: понимаете? Поэтому мы не ручаемся за последствия. Может быть, несколько десятков тысяч слушателей отвалятся на полгода.
3: Нет, поэтому это риск определенный.
0: От прослушивания чипульдука.
3: И это будет всего 3 раза.
0: Скажите, если вдруг что, то шакалы не подойдут?
2: Шакалы, да, шакалы тоже.
0: Тоже, шакалы,
3: ну,
0: гиены.
3: Ну, уже лучше. Угу.
0: Ну, это как-то расширяет хотя бы палитру.
3: Хорошо, спасибо большое,
0: Влада.
2: Да, спасибо вам большое.
0: Звонок в Питер. Ну, пока слушайте, а дальше посмотрим.
3: Да. Услышите звук гиены, улыбнитесь и с удовольствием выключайте нас на какой-то промежуток.
2: Спасибо большое.
0: Да, на здоровье,
2: рада стараться. Доброго дня вам.
3: Да,
0: и вам тоже.
2: До свидания.
0: До свидания.
4: Thank you.

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радиочип Льдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радиочип Льдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чип Льдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Сотая идея. Забавно выйдет, если вы отправитесь с другом на природу. Вашего друга укусит ядовитая змея, и вы, вроде бы отправившись за помощью, отойдете на 10 метров и станете изображать, что вас тоже укусила змея. Потом вы станете препираться с другом, кто должен идти за помощью. Многие в эту ситуацию теряют самообладание. Тем смешнее будет, когда вы признаетесь, что вы пошутили.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Вы знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
1: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.

0: Вы думаете, это плачет младенец? Или кричит слон? Нет. Это кричит пара попугаев из Центральной Африки. Ученые назвали их развощекими неразлучниками за то, что если умирает самка, то самец тоже долго не живет. И наоборот. Но ведь они кричат явно не своими голосами, спросите вы. И будете очень близки к истине. Мы находимся в маленьком мадагаскарском городке Амбатофенандрахана, что между Малаймбанди и Мананзари, что в 160 километрах от Цируанумандини. Здесь живет удивительная женщина, выпускница Гельского университета, доктор орнитологии Дженнифер Соуотски. Однажды мне принесли пару подраненных розовощеких неразлучников. Я перевязала раны и оставила птиц в комнате, где жил мой любимый оротинг Джонни. Он жил у меня уже 67 лет, и я научила его прекрасно имитировать любые звуки и голоса. Каково же было мое удивление, когда на утро вся троица попугаев приветствовала меня собачьим лаем. Оказывается, Джонни за ночь обучил неразлучников. Позже, когда попугаи поправились, я отдала их моим друзьям. И однажды, когда хозяева были в отъезде, попугаи спасли их дом от грабителей, начав лаять в самый ответственный момент. И у меня появилась мысль. И я открыла школу обучения животных различным голосам. Вот уже 15-й год мои питомцы верно служат людям в различных уголках мира, продолжает миссис Дженнифер. Сейчас у нас обучается 23 серых дрозда, 18 лори и 64 свиноклювых грача. И, конечно же, с нами старший инструктор моей школы, верный друг, попугай Аратинг Джонни. А вот что рассказал вашему корреспонденту сам попугай Джонни. Мы с Дженнифер большие друзья. И очень любим наших питомцев, улыбается красавец-попугай. Я, например, помню трех аргентинских краснохохлых поползней, которые прекрасно ржали и хрюкали. Сейчас они трудятся в Австралии на одном из ранчо. Мы покидали Амбатофенандрахану уже под вечер. И на прощание веселая компания пернатых учеников школы миссис Соуотски продемонстрировала нам свои способности специально для слушателей веб-радио «Чипльдук».
1: I cannot recall when I have seen anything so fine.

Чіпльдук. Що горіть?

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук. Рад новой встрече с вами, уважаемые меломаны. Сегодня вас ждет небольшой сюрприз. Встреча с основателями панк-рока группой Sex Pistols. Любители классического рока, не спешите кривить губы в презрительной усмешке и выключать нашу программу. Потому что главными героями этого сюжета, кроме Sex Pistols, будут и великие Beatles. Довольно странное сочетание, если не сказать большего, можете подумать вы. На первый взгляд, да. Ведь Sex Pistols отличались ненавистью ко всему официально признанному. И, как гласит история, даже на будущего солиста группы Джонни Роттена продюсер обратил внимание только из-за надписи на его футболке «Я ненавижу Pink Floyd». Однако мало кто знает, что, несмотря на весь свой нигилизм, участники Sex Pistols с глубоким уважением и пиететом относились к творчеству группы Beatles. Разумеется, это не афишировалось и всячески скрывалось, чтобы не повредить их имиджу неспровергателей и хулителей авторитетов. Тем не менее, однажды члены группы даже решились записать трибьют Beatles. Происходила запись в глубокой тайне и при полной конспирации, так что даже вездесущие журналисты ничего не смогли узнать об этом. Правда, окончилась запись полным фиаско. Запись была уничтожена, а члены группы предпочитали больше никогда не вспоминать об этой сессии. Однако, если рукописи не горят, то записи не стираются. И сегодня я счастлив представить вашему вниманию уникальную запись незаписанного трибьюта Sex Pistols Beatles. Ну а почему он так и не увидел свет, я думаю, вы поймете сами, прослушав его. Итак, песня Beatles «Мишел» в исполнении Sex Pistols. Правда, надо заметить, Sex Pistols упорно отрицает свою причастность к этой записи, сваливая ответственность за нее на малоизвестную группу The Ledmo Trio. Но об этом судить уже вам, нашим самым лучшим музыкальным экспертам.

0: Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук.
1: Мишел, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you.
2: I love you, I love you, I love you.
3: Осторожно, полный Чиполь-Дук.
0: Помните, что на радио Чиполь-Дук может быть все.
4: Может быть все.

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания!

Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.

В эфире куриный новост. По радио Чебурдук. Новый вид уголовного наказания появится в 2017 году. С 2017 года будет применяться новый вид уголовного наказания принудительная работа. Об этом вас поборник 4 октября сообщил заместитель исполнения наказаний. Отметят наказание альтернативой лишению свободы. Ведомство также нравится учитывать квалификацию работников. Принудительные работы были включены в кодекс в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Это были куриные новости. В студии с вами на радио Чебурдук был Александр

Много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя-ФМ. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.

0: пища приходит и уходит, а аппетит остается.
1: Радио Чиппельдук. Великая гастрономическая революция. Переворот на 360.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Мысль дня.
1: Если у вас хорошо варит котелок, вокруг быстро соберутся прихлебатели.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Какой-то Опфус.
3: Опфус.
2: Или Опфиус. Опфиус.
3: Опа.
2: Это Опфиус.
4: Что-что?
2: Нам нужен некто Опфиус.
4: Что вы имеете в виду? Кто это вообще такой?
2: Это вообще радио Чип и Льдук, так вас беспокоит. О-о-о,
4: здравствуйте. Да, вы буквально дозвонились.
2: Это настолько вы были удивлены, что будто и не вы Опфиус.
4: Невероятно удивлен.
2: Ну, надо же как-то запоминать пароли, явки.
4: Да-да-да, но меня таким, ну, ко мне так с таким серьезным голосом, используя мой ник, никто никак...
2: А потому что у нас строго, мы сегодня строго начали.
3: А вы что же, не заказывали заявочку-то, не оставляли?
4: Заказывал, конечно, заказывал, оставлял.
3: Ну,
4: да,
3: а что ж тогда?
4: Невероятно рад этому.
2: Да, и недавно думал, причем, вроде забыть...
4: Заявку, да. Я думал, что я оставил заявку, и она уйдет куда-то далеко в историю, и до меня никто никогда не дозвонится, я даже не думал, что... Ну,
2: вам повезло, что у нас сегодня строгое настроение, но мы начали с конца. И вы второй, кому мы звоним сегодня, так что...
4: Прекрасно.
2: Вот. Ну что? Ну вот мы и позвонили, собственно. У нас повестка исчерпана.
4: А меня слышно в эфире сейчас, да?
3: Нет.
2: Нет, ну а может и да, мы сами иногда не знаем. У нас и прямые есть, и записи.
3: Большинство звонков, которые мы записываем, они никогда в эфир не проходят. Поэтому, если вы хотите, понял, чтобы вас услышали, то тут, конечно, нужно, чтобы вы что-то такое
2: взять
3: сейчас...
2: Взять себя в узду.
3: Да, вы должны сейчас так как-то вот себя проявить, понимаете? А так, если... Ну, а что? Ну и что?
2: Даже у нас список большой. Мы вот сейчас только еще свежие, бьем копытом, сейчас пойдем дальше.
3: Вы можете
2: дальше
3: себя проявить как-то?
2: Проявляйте, давайте себя быстро.
4: Да, да, ну, это, конечно, вы меня огорошили, врасплох застали. Я на работе, точу ключи, я мастер по изготовлению ключей. Вот. Домашних. Я даже не знаю, чем вас можно удивить в этом
2: точкой плане. Ключ. Чая просто и точка. Давайте точка. Точите в онлайн прямо сейчас. Скажите, какой он там плоский, сейфовый, турецкий, испанский какой?
4: Ключ английский. Да, у меня есть английский ключ.
2: А мундир английский?
4: Английский мундир, да. Ключ точно именно такие.
2: Так, ну давайте поточите. А вы как его? Это вот пупырышки в плоской части или зубчики делаете в нем?
4: Это то, что самое, что ни на есть, вот на всех картинках ключи, которые изображают зубчиками, вот именно такое.
2: А такой старый, добрый, такой вот кондовый вот ключ, то, что вот является образом.
4: Самый кондовый, что ни на есть.
2: Здорово. При этом английский.
3: Ну, заказы есть, работа, как вы действуете?
4: Вот только-только присел попить чайку, и вы звоните, и хлебнул глоток, и звонок с неизвестного номера.
2: Ну,
4: и,
2: честно, заряженный ключ, я звук хочу услышать вот этой вот точилки вашей. Чуть-чуть. Давайте нам прямо сейчас.
3: Вот, точит.
2: Еще.
4: Сейчас.
2: Вы там, конечно, его не сточите напрочь, без фанатизма.
3: Загубил пару заготовок.
2: Сейчас, тихо.
4: Сейчас что-нибудь под фрезу поставлю.
2: Да, под фрезу оно, конечно, будет более смачно и звучно. Зычно. Оно.
3: А сколько в день вот так вот вы ключей?
4: Ключей, великое множество на самом деле. Но если ключ стоит 150 рублей, то на сумму до 20 тысяч рублей я могу напилить.
2: Фигня себе. Ну, а вас как профессию вот назвать? Это ключник? Нет, ключник.
4: Ключник.
2: А замочники это уже другие, это у вас враждебное племя?
4: Замочники это немножко другая каста, это не конкуренты, они в другой параллельной реальности живут, они вскрывают замки, для них ключи не нужны, для них нужна только смекалка, некий инструмент хитрый, о котором они никогда никому не рассказывают.
3: Взломщики, по сути.
2: Они,
3: да?
2: они злобные взломщики, медвежатники, злобные. А вы мягкие зайчатники, ключники.
4: Ну да. Мы продаем возможность открывать двери, а они их...
2: закрывают. У них концептуально вы антагонисты. У вас светлая, позитивная профессия. Мы очень рады, что вы с нами.
3: Вы работаете просто по правилам, а они вероломно.
4: Совершенно верно.
2: Это как противостояние такое.
4: Да, вы даже не спросили меня, кто, откуда и как вообще.
2: А это мы на закуску оставили. Ну, конечно, нам интересно, кто вы, откуда. Ну,
3: да.
4: Да, меня зовут Денис Кузнецов, я из Петербурга, вот, приехал из Самарской области, из города Тольятти, там, где волжские автомобили делаются.
2: Да.
4: И уже 11 лет, как живу в Петербурге. Ну, не все время я занимаюсь ключным делом. Вообще всегда был водителем автобуса туристического. Я возил туристов практически все время, сколько жил в Петербурге, возил иностранцев по городу. Прекрасно знаю город Петербург.
2: Петербург знаете хорошо.
3: Да. А как же так вот вы решили ключи?
4: А все дело в том, что когда начался апокалипсис вот всемирный, и в рамках всего этого закрыли границы, и нужно было как-то действовать, выкручиваться, и пошел учиться на ключника, выучился, и оказывается, у меня это здорово получается.
3: А вот это вот по велению сердца, как это в голову придет? Пойду-ка я на ключника поучусь.
2: Можно же было выбрать еще что-то?
4: Я до сих пор вспоминаю эту историю, когда я сидел дома, ну, пытался там дозвониться до своих работодателей по автобусам, спрашивал, как дела, как с работой. Они все меня как-то успокаивали, что еще чуть-чуть подожди, сейчас скоро разгонится. И, в общем, я открыл страницу в интернете и наткнулся на объявление «Набираем ключи ключника». И я подумал, а куда мне деть еще свою рукастость? И дай-ка я там ее применю.
2: А вот эту руку, в которой ключ, без ключа же тоже автобус туристический не заведешь, понимаете? И в Тольятти этот вас не заведешь. Поэтому с ключа все и началось. Как бы его воткнуть было некуда во время этого кризиса. И вот ключ родил всю историю.
4: Все очень символично, да. И вот я, кстати, о вас знаю невероятно много. Наверное, с самого раннего, с самых первых лет, когда вы только появились, я начал вас слушать. И у меня даже был галстук оранжевый чепульдук. На какой-то из вечеринок проводилась вечеринка. Да. Мне раздавали галстуки. Нужно было взять либо морковку, либо еще что-то такое оранжевое. Супер. И вот мне удалось заработать галстук.
2: Супер. А если у нас соберется группа, например, чепульдук фанатов, мы приедем в Питер, и вы нам автобусную экскурсию по Питеру, по необычным чепульдучным местам, таким каким-то злачным.
4: Невероятные места я могу показать. Удивительные.
2: Ну, удивите, какое-нибудь одно так вот чисто, как аппетайзер.
4: Ну, самое-самое, что попадает в голову, это улица Джона Леннона. Они, мало кто знает, она не юридическая, да.
2: Она 3 метра длиной или как она вообще? Она большая?
4: Нет, она совершенно небольшая. Наверное, шагов 10 в этой улице. Но она вся усыпана разными-разными мемориальными, что касается...
2: А ее надо по зебре переходить поперек вчетвером.
4: Она очень сильно запрятана в глубинке, в глуби дворов колодцев, и до нее нужно знать, ну, чтобы туда попасть. Да, и там вообще очень здоровский арт-буфет находится, называется ГЭС, галерея экспериментальных звуков. Я сейчас рекламирую, просто... Вот удивительнейшие места такие. Вот там я просто невероятно рекомендую вам побывать.
2: А давайте мы будем вашими представителями, медиа-информ-спонсорами. И кто захочет экскурсию вот сейчас, пусть там на форум, а мы тогда как-то свяжем вас с Денисом, ключником и тургайдом по Питеру, по интересным местам.
3: Спасибо, Денис, большое.
2: Вы нашли ключик к нашему сердцу.
4: Большое. Вы мне так настроение подняли. Я вообще большой поклонник вас. А теперь я еще с вами пообщался. Это же вообще фантастика.
2: Отлично. И, напоследок, а Опфеус это что такое вообще?
4: Я долгое время играл, ну как долгое время, года 3 жизни я отдал онлайн-играм, и это был мой ник в одной из игр. Я играл, а потом в один прекрасный момент все оборвал, удалил, и больше остался только ник от той жизни.
2: Понятно.
3: Ну что же, понятно. И то хлеб.
2: Ну хорошо.
3: Ну, все очень было мило, приятно, спасибо.
2: Все, мы не запираем на замок дверь нашего, так сказать, коммуникации, так что
3: будем выходить на связь. Пока.
4: Пока. Спасибо большое, пока, спасибо, до свидания.
2: До свидания.
5: Allô, la réception de l'hôtel du Coq Rouge, s'il vous plaît.
6: Oui, monsieur, c'est moi.
7: Il est indispensable que je rejoigne Paris.
8: Ouais.
7: Il faut que nous y soyons demain matin. Demain matin.
8: J'aurais dû y penser avant.
7: Ouais. Demain matin.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: don't slip. Take a little trip. When you skip to the bit, don't be so hip. Take this little tip. Let your spirit rip. When you skip to the bit.
1: Вы знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
2: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.
3: Здравствуйте, друзья. На днях мне позвонили из Мособлгоркосткомтруда и сказали: «Приезжайте». И мы со звукооператором Вальдемаром Корчагинским отправились в деревню Жмаковка на северо-востоке Московской области на границе с Опариновкой и Большими Мотылями. Вальдемар включил звукозаписывающую аппаратуру сразу по приезде на вокзал и практически не выключал ее до конца нашего путешествия. Теперь несколько слов о том, что же, собственно, и позвало нас в дорогу. Дело в том, что плодово-овощное хозяйство Жмаковского заготрайпо впервые в мире применило колесно-транспортерный механизм для сбора плодов, в данном случае груш, способом околачивания. Для чего, спросите вы? Немного исторической сути. Всем известно, что такие сорта груш, как «Адмирал Жерде», «Береже Фар», «Оливье де Сейр», «Дуля Астраханская», «Нальчикская», «Костыка» и «Черномязка Буерачная», в отличие от «Вильямс Руж Дель Бара», «Мадам Фавр» и «Красавица Черненко», содержат больше флавоноидов и фенолокислот, что, собственно, и делает их более привлекательными для оптово-розничных поставок на рынке страны. И главным становится условие долговременного хранения нежных, сочных плодов. Отсюда вывод. Снимать груши надо за 10-12 дней до нормальной зрелости. Тогда мякоть дозревших плодов будет сочнее, чем у плодов, созревших на дереве. Но древесная плодоножка таких сортов, как Макс Ред Бартлетт, Паскрасан, Зимняя Кубаревидна и Шурановка номер 3, достаточно прочна и требует определенных физических усилий со стороны сборщика. И вот в грушном секторе Жмаковского заготрайпо решили облегчить работу сборщикам, и появилась новая профессия – оператор-околачиватель груш, механосборочного цеха на колесно-тракторной тяге с лентоприемником.

0: И вот мы в прекрасном грушевом саду. Наш собеседник, бригадир бригады механизаторов, околачивателей Николай Сергеевич Махов.
1: Ну, околачиватели-то мы потомственные. У меня отец груши околачивал, дед, дядя Юр Семенов. Сейчас, правда, он совсем слабый стал уже. Это профессия мужская, тяжелая. Бывало, все так намажешься, домой придешь, упадешь прям. Но зато потом, когда смотришь, как люди едят... Нет, а мне погрем, что ли, погрузчик ломался? Ты сейчас сам будешь...
0: Николай Сергеевич хочет рассказать нашим слушателям, что идея навесить на мини-трактор «Малыш Сормовский-2» транспортер с телескопическим околачивателем пришла к нему не сразу. Однажды после рабочего дня он, извините, с друзьями по конструкторскому бюро пошел в баню. И там, после приятного расслабления, оглядевшись вокруг, он вдруг понял, что на сборке груш парятся в основном слабые женщины. Идея помочь им сразу же захватила Николая. Он сделал расчеты, чертежи и вместе с коллегами из механо-скотного двора местной МТС, простите, собрал первый агрегат за рекордные 3 часа. Принцип действия, на удивление, прост. Гусеничная платформа подъезжает максимально близко к стволу груши. Облепки из толстой формованной резины заходят в пазы и фиксируются. Телескопический колотун, управляемый из кабины, то вытягиваясь, то втягиваясь, мерно бьет по стволу дерева. И кинетическая энергия удара, передаваясь по стволу на ветке с плодами, собственно, и обеспечивает отрыв плодоножки с последующим падением плода на грушеприемную линию. Оттуда поток груш идет, собственно, в контур, рассчитанный на удержание 2-2,5 тонн свежих ароматных плодов. Николай Сергеевич, а как повлиял мировой финансовый кризис на околачивание грушевых плодов?
1: Ну, раньше мы околачивали груши по старинке, и было много травматизма для тонких стволов дерева. А сейчас...
2: Твою, ну ты посмотри, что он делает, а? Твою налево! Стой, да! Куда прешь, даже страшно занять! Ребята, держи его! Держи!
3: Уже стемнело, когда мы с Вальдемаром Корчагинским покидали гостеприимное плодоовощное хозяйство Жмакинского заготрайпо. И специально для слушателей веб-радио «Чипульдук» бригадир механизаторов-околачивателей Николай Махов лично, как и много лет назад, обколотил самую плодоносящую грушу.

0: Вы слушали музыку для таксидермистов, которая идеально подходит для набивки свежей березовой стружки и пенопропиленовых шариков в шкурке экзотических грызунов.
1: Ну а следующий трек способствует лучшей усвояемости салата с рукколой, тигровыми креветками и чесночными сухариками, слегка спрыснутыми бальзамическим уксусом. Приятного прослушивания!

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: go to number one.
1: А сейчас для людей с замедленным восприятием информационного потока в эфире рекламная радиорастяжка.
2: Выставка последних моделей настоящих итальянских равиоли
3: в ресторане Пиацца Ди Пикколо Генуэза на улице Красных Металлургов.
2: Попробуй настоящую итальянскую равиоли!
1: Вы слушали рекламную радиорастяжку на радио Чиппельдук.

Джентльмен – это человек, который не станет бить женщину, не сняв шляпу. Фред Аллен.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

Это была минутка веб-радио Кубы с фрагментом речи Фиделя Кастро на митинге, посвященном годовщине Кубинской революции. На радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Stone.
1: Ресторанный рейтинг на радио Чипльдук. Программа о блюдах и об людях.
2: Привет! У микрофона Лола Дрим. На днях, следуя рекомендациям инфлюенсеров, посетила такие модное местечко Пинги-Бинги в лофте на Старой Шамовке. Проект Саши Лэнг, известный своими проектами «Русский аппетит», «Жульеночная на Кузнецком», «Сырный Буратино» и «Заглану». Оставив лаунж-гостевой для четвероногих свою девочку Лауру породы Колли, и, миновав кальянный лаунж в марокканском стиле, я легко впорхнула в эмбиенс этого новенького, но уже раскрученного тип-топового заведения. Уже с порога ноздри приятно щекотал легкий стим от коричневых десертных сигарил с флером ликера, а приятный тач от сандала винтажного обеденного стола с ставками из гвианской бальсы сразу как-то ненавязчиво располагал не только к обонятельно-гастрономическим, но и к сенсорным открытиям. Вскользь приласкав стоящий рядом пушистый пуф от Ренцо Монтони и пристроив на нем свой клатч от Баленсиага, я заказала себе лимонад со вкусом василька, черемухи и голубики, салат из бангунского клифа с хрустящим бататом, рулет из гейран-мари с вагю и бапом из ячменя и сорга, салатик с бризаолой и бенгальским персиком, яйцо пашот, ребрышки ламы, томленые в мускатно-имбирном шато с вяленой цветной капустой в кокосовой обсыпке и моренговый лайм-пай с пудрой из бразильского ореха. На этом я решила пока поставить себя в стенд-бай, хотя после скроллинга фантазийного меню мой кулинарный глоссарий виртуально пополнили и шоколадный фондан с голубым фьюри, панчетта с паем из маниоки, пастрами с копченой черешней, мильфей по рецепту Урбена Дюбуа 1838 года с баварским кремом и прочие весьма познавательные вкусняшки. Но это на будущее. Ну, а пока я несколько минут ждала заказ, ощущая полный матч с вайбом этого креативного гастропространства, мой визави за соседним столиком аппетитно и элегантно поглощал свое нежное рагу из говяжьих щечек и бычьих хвостов с шотландским перцем боннет, козьи котлеты с соусом бешамель и слайсами из маринованной папайи и паштет из заячьей печени с желе из шампанского. Это лишь разодорило мой аппетит, поэтому, дабы не устраивать с ним нутрициологическую дуэль алчущих желудков, я переключила внимание на свои слуховые рецепторы, так сказать, молоточки и стремечки. Бархатный полумрак мягко подстилал приятный фанк и ненавязчивый лаунж с нотками чилл-рейва и всплесками этно-ска и джаз-фьюжн, что лишь подчеркивало гастрономическую идентичность этого отнюдь не мейнстримового фудкорта с его импровизами, экскурсами и дискурсами в японско-перуанские темы, с оммажем африканским традициям и, как всегда, виртуозным сочетанием вкусов и текстур. Оно и неудивительно, учитывая бэкграунд шефа, успевшего потрудиться еще под началом легендарного Пьера Куртье в мишленовском Марин Дове Этуаль. когда, наконец, волю насладившись музыкальным плейлистом, я начала услаждать себя артистично поданными артефактами высокой кухни и всевозможными гурме-деликатесами, только тогда я, пожалуй, заподозрила, что в моего изголодавшегося по изысканной кухне внутреннего горгантюа, пожалуй, легко поместится еще и миска бодрящего цитрусового бульона с аппетитно плавающей в ней рисовой клеткой, сиреневое ризотто с гребешками на огне под соусом «Арден», аппетитный кусочек дикой алеутской кеты с птитимом и ромовая крем-груша под какао с маршмеллоу. Что и было незамедлительно реализовано, и вскоре все вышеперечисленное было подвергнуто безжалостной консумации. То есть, говоря попросту, было хищнически мною истреблено. Однако, лицезрев, что мой оппонент за соседним столиком уплетает уже второй сырный стейк-сэндвич с ломтями сирлойна на чиабатте, я поняла, что это челлендж. И кулинарно-гендерной дуэли не избежать. И тут же заказала себе бургер с солениной, маринованной свеклой в угольной булке с ежевичным желе, на что он дерзко ответил пулькоги с стейком на картофельной бреши с кимчи. А я капустным соусом, моченой антоновкой, кунжутом и горчичной майоли. И португальским «Калдо Верде» с пикантным чуризо с табаско. Далее последовал обмен обжорскими ударами в собственное солнечное сплетение и под ложечку с его стороны карпаччо-хамачи из королевской макрели, севичи из морского дракона с черным трюфелем, кантонский чунг-фун, кето-печенье и джелато с инжиром, а с моей – молочная кукуруза на шпажках с виньетками парсской ветчины, коктейль из лангустинов с хрустящими усиками медузы, кусочек копченого ребрышка, натертого гаитянским кофе, салат со страчателлой и вялеными личи и желе со вкусом апироля в моте с вагаси и земляничной дайфуку. Ну а дальше? Дальше в ход пошли последние аргументы, и раскрасневшиеся симпатичные гарсоны едва успевали убирать наши тарелки, когда над столами летали то каталонская каракатица, тушеная в собственных чернилах, то ньокки с орехами пекан с соусом из костного мозга, а то и конфи из хромой утки с луковым мармеладом и салатом из фенхеля с бузиной и волчьей ягодой. А там и шаурма из мяса афганского суслика с малиной и рыбьим жиром, селедочное масло на венском крутоне с казеиновым клеем в карамельной обсыпке и детской присыпке, пылающее на огне мороженое из воблы с керосиновым ликером, пареные кирзовые ремешки на гриле раклет с личинками бабочки-капустницы, брускетта по-кенийски с яйцом ягуара и соусом барару, хрустящие тайские тараканы с пюре из липового лыка с опилками баобаба и семенами чиа и кукурузными рыльцами, томленое мясо пушечное по-пластунски, нежные мильфлерские цыплята табака и наш родимый русский деваляй дудака. В общем, доложу я вам, это была боевая ничья. Ну, что сказать. После всего этого, признаюсь, мне захотелось сухариков из черствого бородинского, которые всегда на такой случай у меня с собой в косметичке, с освежающим глотком холодной водопроводной из-под крана в дамской уборной. Как утверждает мой сосед Василий со второго этажа, он и вовсе в таких случаях отваривает и занюхивает затхлый бухайловский губздырь с ворванью и прогорклой вахляткой, которую лучше подавать на теплой портянке. На выходе из дамской комнаты симпатичный гарсон Макс понимающе подмигнул мне на дорожку, и я звучно рыгнув в ответ по древней индийской традиции в знак респекта гастрономическим гитаризмам этого райского местечка, вконец разомлев и покачиваясь, с трудом удалилась во свояси, забыв даже в гостевой свой серебристый тренч-кот от Паскаля Миро и любимую Колли Лауру, которую привезли мне домой под утро вип-сервисом «Сытый водитель». Пинги-бинги на старой шамовке 12. Рекомендую. С вами была Лола Дрим. Увидимся, услышимся, утрогаемся, унюхаемся, а главное, упробуемся. Пока-пока.

bongos and burgers.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Lord, it's not really a bus alarm.
1: Несвежие новости. По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире несвежие новости. По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Международные новости. Не допустить расправы. Леопольдвиль. Судьба генерального председателя Африканской партии «Солидарность», верного сына конголезского народа Антуана Гизенги, глубоко волнует конголезскую общественность. Опасаясь, как бы готовящийся процесс пламенного патриота не привел к разоблачению тех, кто пытается выступать в качестве обвинителей и чинителей правосудия, власти продолжают держать Гизенгу в условиях строжайшей изоляции на острове Баламба. На острове Болабемба. Молодежная организация Африканской партии «Солидарности», это для тех, кто интересуется, я чуть подробнее рассказываю, сделала заявление для печати с требованием, чтобы Гизенге было предоставлено право воспользоваться всеми демократическими свободами, предписываемыми основным законом. После многочисленных маневров, говорится в этом заявлении, с момента приезда Гизенге из Стэнли-Вилля, некоторые элементы, выступая от имени правительства Адулы или Адулы, любыми сейчас уже и не установишь, но в любом случае молодежь обращается ко всем людям доброй воли с призывом поднять голос в защиту Гизенги и не допустить расправы с пламенным патриотом Конго.

Переговоры возобновились. Париж, 7 марта. Сегодня в Эвиан-Ле-Бене, небольшом городке на границе со Швейцарией, возобновились переговоры между делегациями французского правительства и временного правительства Алжирской республики. Ну, я думаю, что за 60 с лишним лет они о чем-то договорились, и сегодня переговоры, наверное, уже завершились. На полях страны. 2 года тому назад в Новом Коровнике колхоза имени 21-го съезда КПСС Гатчинского района Ленинградской области решили поставить доильный аппарат «Елочка». А хозяйкой к ней приставили комсомолку Зою Сунину. С того дня и стала Зоя ухаживать сразу за 160 животными. В первые дни Зоя, бывало, по получасу приходилось возиться у каждого доильного аппарата. И пообедать домой не всегда удавалось сбегать. А сейчас к хозяйке «Елочки» приезжают за советом из разных мест страны. Сегодня знатная доярка, кандидат в депутаты Верховного Совета СССР по Гатчинскому избирательному округу. Да, прям повеяло из прошлого запахом теплого парного молока, с краюхой черного хлеба. Да, а моя прабабка, я помню, в деревне Егорово, она доила без всякого доильного аппарата, без всякой елочки вручную нашу буренку. Ну вот так что... И да, я помню пару своих детских сандаликов в свежем коровьем... в коровьих лепешках. Но... Вот такие были у нас сегодня несвежие новости на радио «Чипальдук» по материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. С вами в студии был Арсений Мухин. До новых встреч!

0: Музыка для разрабатывания локтевого сустава прозвучала в эфире радио Чипльдук.
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.
2: Фонк, фонк, фонк.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, что нужно летом вывесить на веранде, чтобы комары не досаждали вам и вашим гостям? Большой пакет с кровью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: should.
1: Like I should.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло?
4: Алло? Добрый день.
3: Да, алло.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. А простите, нам вот Индира нужна.
3: А это я.
4: Индира, здравствуйте. Ну, прямо не может быть. Вот, ну, скажите еще, что вы сейчас в Уфе или в Нью-Йорке? Вот где?
3: Я, вы знаете, я в Батуми, вы не поверите.
4: Вы ровно посередине, такой треугольник вот волшебный, бермудский почти. Ну, Индира, ну чем дело-то закончилось? Вы все-таки долетели до Нью-Йорка?
5: Или Гоголь Борделло приехал в Батуми?
4: Да.
3: Нет, я долетела до Нью-Йорка, и я побывала на концерте, но с приключениями, к сожалению, мне не удалось вам позвонить, потому что у меня были проблемы со связью.
4: А, то есть вот это я приключениями вы называете приключениями. То, что с утра до вечера у миллионов людей, это не приключение, это рутина. А приключение какое-нибудь расскажите. То есть вы пытались пролезть, как в былые времена, когда запрещали рок-музыку, лазили через окна, били, с милицией оттаскивали.
3: А, ну...
4: На 42-й этаж где-нибудь.
5: Что за
4: в актовом зале небоскреба какого-то. Нет?
3: Не совсем так. Я никак не могла купить билет на концерт Гоголь Борделло, потому что у меня были заблокированы все карты почему-то банковские. Но у меня было немножко наличных денег, и я бегала и искала кассу, где же купить мне этот билет. И в итоге 31 декабря мне это удалось. И, ну и вот, и там концерт проходил в каком-то, видимо, модном нью-йоркском месте, в каком-то гараже.
4: Скажите, гараже, а билеты речь шла...
3: Извините, я вас перебила.
4: Нет, я просто хотел уточнить. Билеты, когда вы говорили, о билетах на концерт или билетах в Нью-Йорк? Это вот все происходило...
3: На концерт, на концерт.
4: То есть вы по Нью-Йорку бегали с заблокированными картами?
3: Да.
5: И вы пришли в этот гараж, купили билет и...
3: Да, и, в общем-то, я потом пришла на концерт вечером 31 декабря. Я смело пошла туда одна, и когда там запускали всех...

0: людей на концерт, нужно было предъявить какой-то документ, видимо, удостоверяющий, что тебе достаточно лет, и ты можешь там присутствовать. И охранник, когда посмотрел мой паспорт, немного удивился моему возрасту, видимо.
1: Ну не пугайте нас, неужели вам уже 18?
0: Мне еще 16.
1: Ясно.
2: В общем, в концерт вы попали или уехали во свояси? Так вот.
1: Да более того, наверное, без вас концерт не начинали просто.
0: Да, без меня концерт не начинали, но концерт я попала, он был замечательный, удивительный. И было, вы знаете, было удивительно то, что когда я попала на концерт, я как на машине времени попала на какие-то, знаете, вот как в 90-х годах на рок-концертах.
1: Как ну, давно это было? 90-е годы. Это просто
2: старина. Какая же там публика? Это 90-е годы была на рок-концертах.
0: Ну, какие-то типажи такие же, вот как были.
1: Скажите, а они все пришли потому, что вот слушали Чипыльдук?
0: Ну, думаю, да.
1: Да мы уверены в этом.
0: Думаю, да.
2: Ну, хорошо, а почему вы в Батуми-то сейчас?
0: А в Батуми я сейчас...
1: Она отмокает после концерта.
0: На море.
2: Замечательно.
1: А напойте нам что-нибудь вот из полюбившегося, из репертуара «Гоголь Бордел». Или из «Гоголя» прочтите, или из «Борделла» напойте.
0: Не могу. Я как-то не певец. Я вам только могу... Я бы вам могла... Вы знаете, в Батуми испортилась погода... Сегодня весь день идет дождь, я бы хотела вам поставить «Дождя» Батумского.
2: Давайте.
0: Но могу вам поставить «Шум улицы Батумской» только.
2: А «Дождя»-то вы же и «Дождя» не можете поставить? Отчего так?
0: Ну вот, что-то дождь перестал пока что. Вот могу вам поставить «Молнию без грома».
2: Батумскую.
0: Батумскую
1: вот
0: «Молнию»,
1: она сверкнула,
0: да.
1: Мы слышим мгновение. Да, на нас, да. До нас дойдет часа через полтора только. Гром дойдет.
0: Ну, гром пока что-то не идет. Застрял в горах.
1: Ну, то есть Гоголя вы нам тоже отказываетесь прочитать даже вот короткую какую-то емкую цитату.
0: От радости все из головы вылетело.
1: Ну, тогда хоть кого-нибудь, ну, Скотта Фицджеральда.
2: Гоголя-то, подожди,
1: Пушкина.
0: Ничего не могу. Простите.
2: А что вы еще не можете?
0: А может быть, давайте я сейчас выбегу на улицу и попрошу какого-нибудь грузина спеть.
1: Это отлично. Скажите, а Ризо там работает еще вот на углу? Сапожник?
0: Кто?
1: Ризо.
0: Сапожника не видела. Видела только Портнова.
1: Если увидите, привет Портнова ему. Видела. Портнова.
0: Ну, не знаю, сейчас вот я бегу, спускаюсь.
1: Бежит по ступенькам. Вот, Индира, да, из Уфы. Она в Батуми.
0: Да.
1: Она была в Нью-Йорке. Да. Она объехала весь свет. Она была на концертах всех групп мировых. Она наш, можно сказать, музыкальный спецкор на таких вот ивентах эксклюзивных.
2: Сейчас
1: она бежит по мокрым ступеням
2: грузинского
1: Батума. И вот уже дыхание...
0: А вы поете что-нибудь по-грузински? Вы умеете петь? Можете прямо сейчас петь? Прямо сейчас вот по телефону, а то мне не верят. Можете?
1: Алло, пожалуйста, спойте нам, пожалуйста.
0: Что-нибудь можете прямо сейчас петь? Что-нибудь петь, что-нибудь можете? Вот да, прямо сейчас в телефон. Пожалуйста, вот ждут. Это радио такое. Радио нет.
1: Это да, это радио, интернет-радио Чипыльдук.
0: Если бы они

0: Могли. Только там так могут. Ни с того, ни с сего. И даже второй куплет пошел.
1: А, вах! Мы в восторге в полном. Спасибо просто огромное. Просто браво, да, браво, вау!
2: Это были хозяева моей гостиницы. Очень любезные люди.
1: Замечательно.
2: Хозяева моей гостиницы.
0: Название этой гостиницы сейчас на весь белый свет.
2: Да. Эта гостиница называется «Антика». Замечательные люди.
1: Антика, город Батуми, да. Ждет вас.
2: Да.
1: Индира, наш специальный музыкальный корреспондент.
0: Поэтому передайте там, что если вдруг у вас сейчас появится вал клиентов в Антике, то это значит, это мы, благодаря Чипальдуку.
1: Но должно быть вещание по гостинице внутри, из всех репродукторов, радио Чипальдук.
2: Ну, я не знаю, мне кажется, они про вас еще не слышали.
1: Услышат, мы им тоже споем.
0: Ну что, Индира, спасибо большое.
1: Спасибо, просто это супер, супер. Такого у
0: вас, кстати, талант корреспондента налицо.
1: Куда бы вас еще отправить? Слушайте,
2: я рада, что угодила вам.
1: Да, слушайте внимательно эфир радио Чипальдук. Западите опять, подсядьте на какую-нибудь группу и на концерт в какой-нибудь Осло, там в какой-нибудь Ванкувер, я не знаю, в Уагадугу.
0: Уагадугу
1: не надо. Ну, счастливо вам отдохнуть.
0: Хорошо. До свидания.
1: До свидания.
2: Спасибо большое, да. До свидания.
1: Пока. Ну и напоследок разошла такая, так сказать, история. Несколько музыкальных нот из репертуара группы «Гоголь Борделло». We step together.

Песня, которая прозвучала, была сочинена коллективом музыкантов, нелегально забравшихся в котельную ЖЭКа номер 19. А сейчас прозвучит музыка для складывания в шопинг-карт в супермаркете продуктов без генетически модифицированных добавок, красителей и стабилизаторов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Чипльдук. Пока не догонит.

0: broke, grease all over the floor. Pick me up, put me in your pocket, put me in your pocket. Take me home, take me home, keep me warm.
1: Павел Лунгин на радио Чипльдук.
2: Когда рыбы вышли на воздух, на землю, то почему-то сначала они превратились в таких огромных ящеров, динозавров, которые пугали, которые, может быть, сами себя пугали, и земля дрожала под ними. А потом, странным образом, не знаю, что они там устроили, эти динозавры, но что-то, видимо, устроили, потому что обустроили эту жизнь, потому что потом они все вымерли, оказалось, что не нужны. Пришли мыши, серые мыши в серых костюмах, в серых галстуках, и заселили плотно эту землю. И в этом смысле мы переходим к мышам уже, мне кажется. Я думаю, что олигархов больше не будет, да они не нужны в сущности. Но что-то в этом времени было героическое, так сказать. Jurassic Park, он притягивает всеобщее внимание. Поэтому... А что это за танки тут ездят?
1: Павел Лунгин на радио Чипльдук.

0: Учение во сне.
1: Пи-дзен на радио Чипльдук. Передача 12-я.

0: один, девять, четыре, два, восемь, девять, ноль, ноль, три, один, пять, семь, один, девять, девять, шесть, четыре, три, ноль, два, пять, один, четыре.
1: Вы прослушали фрагмент числа Пи с 206 по 228 десятичные знаки после запятой в рамках научно-познавательного цикла «Пи Дзен» на радио Чиппльтук. Продолжение следует.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Щипальдук нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся, и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

Знаете ли вы, что такое чипльдук? Чипльдук или чиплдук – сленг американских программистов, разработчиков компьютерных технологий в Силиконовой долине в Калифорнии. Чиплдук, по-английски «чиплду окей» или «чиплду оки-доки», означает сразу несколько вещей. Первое. Фраза, которую технологи часто повторяют во время тестовых загрузок чипа, затыков и зависаний в сложных и запутанных расчетах, в ожидании, пока компьютер сам найдет нужное решение. То есть микрочип умнее тебя. Сиди и жди. Не вмешивайся. Не волнуйся, парень, чип все сделает окей. Все будет как надо, чип устроит тип-топ. Выражение «чиплдук», звучащее полностью как «чиплдуоки-доки», говорит о большой степени доверия юзера к компу. Второе. «Чиплдук» обозначает некий несуществующий идеальный микрочип, который заменит в будущем весь компьютер. Дело в том, что в погоне за компактностью и миниатюризацией каждый компьютерный разработчик всегда стремится заменить два соседних чипа процессора одним, более универсальным. Создатель каждого нового микрочипа, с гордостью демонстрирующий коллегам свое изобретение на кончике пальца, всегда слышит их ироничный вопрос «Чиплдуки-доки?». Что слышит он в ответ? Тема отдельного исследования специалистов по американскому фольклору. Третье. Фраза «чиплдуоки-доки», сократившаяся до «чиплдуоки», услышанная нашими программистами, стажерами из Узбекистана еще в начале 90-х годов, как «чиплдуки», постепенно пришла в молодежный жаргон продвинутой молодежной тусовки и означает все, что угодно, но в основном то, что любая твоя проблема решится сама. Пережди, и какой-то чип в твоей голове или где-то еще выдаст решение. Много нерешенных вопросов – чипльдуки, а один – чипльдук. Нет денег – чипльдук, расслабься. Потерял мобильник – чипльдук, найдется сам. Интернет-радио «Чипльдук» всецело доверяет новым технологиям, которые доставляют нас в любой дом от Сретенки до Новой Зеландии, от Ювяскуля до острова Туамоту. А творческий генератор-процессор, маленький дружный коллектив радио «Чипльдук», являющий собой компактный человеческий микрочип, способен решить любой вопрос, который сам же себе и задаст. «Чипльдук».

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Чипльдук ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: Фраза дня.
1: «Эх, один раз живем», — говаривал, бывало, Мафусаил.

0: Мантра на радио Чиплидук.
1: Я не влюблен в себя, просто нравлюсь. Я не влюблен в себя, просто нравлюсь. Я не влюблен в себя, просто нравлюсь. Я не влюблен в себя, просто нравлюсь.

просто. Нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. В себя. Я не влюблен в себя. Просто. Просто. Нравлюсь. Просто. Нравлюсь. Нравлюсь. Влюблен.

When they call, you better not stall. The gig is on.

they call, you better not

0: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
1: Чипльдук.

0: продолжает тяжелую и продолжительную работу.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

радио Чипльдук. Ужасно!

История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз для тупых.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва. Камергерский переулок. 16 часов 3 минуты. Крестный отец солнцевской мафии Жора Спитой играет на пиле, зарабатывая себе на хлеб в условиях тяжелого экономического кризиса.

On his swack, he mally ponce. I honestly think I'll be sick.

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Некто Пипрус всегда готов. Город Нарва, Эстония.
4: Алло.
3: Да, нам услышать бы человека, который откликается на имя Пипрус.
5: Пипрус.
4: Ой, здравствуйте, это Радио Чепыльнук, наверное.
3: А может быть.
5: А это сам Пипрус?
4: Может быть, а я вот вас как раз слушаю сейчас.
5: В Нарве сколько часов?
4: В Нарве? Ну, сейчас 6 часов и 13 минут.
3: Угу. Сигналы точного времени передавал Пипрус из Нарвы.
4: Пипрус, да.
3: А как переводится-то Пипрус?
5: С эстонского.
4: Ой, ну это вообще, это от слова пипар, а пипар это перец, значит.
5: Пипар.
4: Ага. Нет, фамилия. Так, фамилия,
3: а у
4: нас такая
3: есть...
5: фамилия Пипер.
3: У нас есть рубрика «Вип-пип» на радио Чепыльдук. И сигнал точного времени передает человек. Вот сейчас мы с вами буквально через несколько минут будет. И вы можете как бы «Пип-пип-пип-пипрус». Сигнал точного времени передавал Пипрус.
5: А фамилия Пипер?
4: Вот, не, я как бы так меня называют Пипер. Вот. Ники у меня просто Пипрус.
5: То есть можно сразу от Пипера, от Пипра. Много можно сигналов в точное время.
4: И Пипрус, да, я такой многозвуковой.
3: Отдыхает на Пипре тоже.
4: Ну да.
3: Пиперосы курит, наверное.
4: Ну, понятно. Пиперосы не курю, конечно.
5: А где трудитесь?
4: Ой, ну я сейчас в ресторане работаю. Бармен, официант.
3: Ага. Сейчас мы, значит, отвлекаем, потому что пошел вечерний...
5: С подносом, что ли, идете сейчас?
3: Клиент вечерний пошел.
4: Не-не-не, я сейчас выходной, отдыхаю.
3: Ага, мы попали удачно.
5: А какая музыка играет в баре? Вот что у вас там такого?
4: Ой, ну, такой чил, чил такая, немножко нудная, нудненькая. Я вот хотел на кухню туда как-то вот Чепыльдук поставить, чтобы повара на позитиве работали. Угу. Вот, но что-то как-то там вот не получилось.
3: Угу. Наверное, вы попали на четверг, а у нас четверг рыбный день, и поэтому была, наверное, не та музыка.
5: А какая эстонская? Что у вас сейчас там в топ-листе из эстонского? Что у вас там?
4: Из эстонского. Ну, у нас в основном поп идет всякий, который вот такой американский поп, там всякое такое любит. Вот, а город-то у нас такой русский, поэтому здесь в основном русское радио слушает.
3: О, я бывал в Нарве.
5: Да нет. Но я недавно был в Таллине, как обычно.
3: У нас внимание все-таки Пипрусу. Еще что мы можем
5: такого? Мне кажется, надо Пипруса раскрутить на какую-то эстонскую музыку, чтобы там поставил он, может быть, что-нибудь. Пипрус, вы же дома отдыхаете. Может, у вас есть
3: какой-то
5: прибор?
3: Да, действительно.
5: Типа катушечный магнитофон.
3: Расческа с фольгой алюминиевой.
5: Может быть, вы можете поставить что-то свое эстонское любимое.
4: Ой, сейчас я попробую вам найти что-нибудь такое эстонское.
5: В Нарве популярен Чепыльдук?
4: Угу.
3: Ну, видишь, он...
4: Да, в принципе. Да. У меня вообще-то все друзья с Нарвы, поэтому они, в принципе, меня как бы и подсадили. А я нашел вот эстонскую музыку.
5: Давайте.
4: Вот, и могу, в принципе, ее включить вам.
5: В принципе, включить.
3: Давайте, да. Эстонская страничка в качественном звучании музыки.
5: Пипруса.

0: Полтора миллиона населения, потенциал музыкальный всегда был.
1: А что это такое?
2: А что это, Пипрус?
3: Поделитесь, да, кто это?
4: Это Урсула, это такая эстонская поп-группа прикольная, и Тифер называется песня.
0: Тифер, ага, а какой год?
4: Ой, год, наверное, 2010.
0: Ага. Класс, очень здорово.
3: Да. Нам прям, да, в эфир это... Ну и в этом звучании, как всегда, очень все качественно, замечательно. Мы собираемся вообще диск такого звучания.
0: Не-не-не, а вы вообще отлично
3: Вот мы звоним, звоним слушателям по нашим заявкам. Нам люди вот ставят по телефону с разных гаджетов разную музыку. И вот мы сейчас поднакопили и думаем, может быть, выпустить диск такой вот в этом качестве вот так, такого. Ну, конечно, с реакцией...
0: По куплету всему свету.
3: Самих юзеров. Комментариями такой живяк такой вот.
4: Ну, вообще музыка объединяет людей.
0: Конечно. А вы какого года рождения, если так не страшно?
4: Я, ну, 90-го.
3: 90-й тоже объединяет несколько миллионов людей на планете точно. Ну, отлично.
4: Ну, это да.
3: Ну, мы рады, что живет такой Пипрус. Такой фильм смотрел, живет такой Пипрус.
0: Живет такой Пипрус.
4: А я рад, что существует такое радио.
3: Ну, вот.
4: Которое не дает скучать.
0: Ну, отлично. Но сигналы точного времени от Пипруса-то мы получим, да?
4: Вот, а у нас сейчас как раз 18:18.
0: Вот, вперед.
3: Поехали.
4: Сигналы точного времени Эстонии. Пипрус. В Эстонии ровно 18 часов 18 минут. Сигналы времени передавал Пипрус.
3: Убедительно очень и исчерпывающе. Ну, отличная точка. Даже, я бы сказал, 6 таких точек. 5 точек и одно тире в конце нашей беседы. Спасибо. Пипрус.
4: Ой, вам спасибо.
3: Всем вашим, большое. Значит, всему комьюнити привет.
0: Да. Ты не смяги, Форева.
4: Обязательно.
3: Счастливо.

По заявкам наших многочисленных радиослушательниц прозвучала песня, способствующая увеличению груди без хирургического вмешательства. А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: sometimes it
1: не совсем радио. От слова чипльдук.